чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Жили Ситирей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Жили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрадно. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: такое дело.
1: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Папа, а мы все купили к школе?
4: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
3: А маме тоже Тенет купим?
4: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
5: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
6: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
14: Наше радио.
15: Знаете ли вы?
16: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
17: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
18: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. На плюс.
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио. Музыка поколений.

администрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Наша реклама.
3: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
2: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
1: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня столкал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
11: В моем сердце пустота.
10: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
11: Настанет час, настанет день, когда нас...
10: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено время.

0: Наша реклама. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
1: Эпидемия отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
2: В моем сердце пустота.
1: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
2: Настанет час, настанет день, когда нас...
1: 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Вальплюс.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158-Б. Возле РКБ.
11: Экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 344 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны над Россией минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над акваторией Черного моря и 16 регионами. Два человека пострадали в Белгородской области, передает оперштаб региона. Кроме того, в ВСУ атаковали Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Были выбиты окна в 9 квартирах многоквартирных домов. Предварительно за медпомощью никто не обращался. Российский МИД прорабатывает встречу Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в рамках Генассамблеи ООН. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что одной из ключевых тем на международных переговорах Лаврова и ООН станет украинский кризис. Ранее министр иностранных дел России сообщал, что планирует встретиться с госсекретарем США на полях Генассамблеи. Лавров намерен уточнить у Рубио позицию Госдепартамента по урегулированию на Украине. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 8 сентября в Нью-Йорке. На площадке с 22 сентября пройдет неделя высокого уровня с общими прениями. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных санкций против Москвы и Тегерана, заявили в его администрации. Отмечается, что меры не вступят в силу автоматически. Американский лидер может ввести их по своему усмотрению. Закон предусматривает тариф до 500% на прямой импорт из России и до 100% на товары из 5 крупнейших стран покупателей энергоносителей у Москвы. На 7-8% в среднем вырастут страховые выплаты по ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Увеличение произойдет на фоне обновления справочников средней стоимости автозапчастей. Новая редакция вступит в силу с 19 сентября. Средняя стоимость автозапчастей в новом каталоге увеличилась по сравнению с предыдущей версией почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей различается, отметили в организации. Новый порядок формирования справочников учитывает только цены оригинальных запчастей, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены. Цены аналогов запчастей не учитываются, если они более чем на 70% дешевле оригиналов. Также средняя стоимость расходных материалов рассчитывается без учета скидок по рыночным ценам. Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными внешними направлениями для россиян на новогодние праздники, следует из данных туристического сервиса. В топ-5 стран для зарубежного новогоднего отдыха также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Сильнее всего на этот период вырос спрос на отдых в Турции, Египте и Новой Зеландии. Аналитики отмечают и новую тенденцию. Туристы стали отдыхать меньше дней, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Наша реклама. Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Музыка поколений.
2: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте «Жили-Дефисмоторс.ком».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
13: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-30. 24-26.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наконец-то наступила пятница, значит, пришло время узнать, как за эту неделю изменился наш хит-парад. И с вами сегодня я, Александр Бон, и
1: Игорь Паньков. И это чартова дюжина. Янку отпустили по семейным делам, поэтому да. Сегодня проведем мы с Сашей наш хит-парад.
0: Сегодня подведем итоги вашего недельного голосования, послушаем две новинки и поговорим с музыкантами о самых разных вещах. От трудоголизма и путешествий до роли овцы в клипе.
1: Узнаем, как Екатерина Яшникова еще ребенком встретилась с Дианой Арбениной. Спросим, кто в «Кардиокиллер» отвечает за пунктуальность. И выясним, сколько времени нужно Филиппу Хмурову, чтобы прийти в себя после концерта.
0: Ну и, конечно, доберемся до тройки лидеров и узнаем, кто сегодня забирает бронзу, серебро и золото.
1: Поехали! Поехали!

0: недели.
1: Новинка этой недели – новый сингл группы «Гриндерс» под названием «Выходной». «Гриндерс» – это проект Ани Грин и Петра Ездакова, музыкантов группы «Ласкала».
2: Команда молчала почти год и теперь вернулась с новым синглом.
1: Аня Грин прямо сейчас расскажет о концепции сайт-проекта и об истории трека «Выходной».
3: Наш дуэт создал вселенную с персонажами и музыкой, которую мы никогда раньше не делали. Мы с Петроном, два добермана, которые собирают команду отличных ребят любой породы в свою стаю. Каждая новая песня – это знакомство с новым персонажем. И пусть все герои вымышлены, большинство из них вы можете увидеть на работе, в парке или даже в собственном отражении в зеркале. Песни «Выходной» рассказывают историю девушки-начальницы, которая после тяжелого рабочего дня приоткрывает миру дверцу шкафа, переполненного скелетами. Ну а главный хук припева «Гори-гори ясно, детка, ты прекрасна» по нашему плану должен стать девизом каждой представительницы прекрасного пола.
0: Премьера недели.
2: «Гриндерс. Выходной».

0: Премьера недели. Гриндерс. Выходной.
1: Наша реклама.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Сотый экстра на АЗС «Иликом». Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7. Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше.
7: Знаете ли вы?
8: Успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: открывает сегодня чартовую дюжину «Дельфин» с песней «Яблоки». В недавнем интервью музыкант рассказал о своей любви к классической музыке. Чаще всего он слушает Баха. По словам музыканта, это всегда беспроигрышный выбор. Есть у Андрея и другой способ слушать классику. Например, выбирать композитора, которого он знает не очень хорошо, и разбираться, за что его ценят. Ну а мы с вами Баха послушаем в другой раз, потому что сейчас у нас на очереди «Дельфин».
1: 13-е место.
0: «Дельфин».

0: чарта. Новинка прошлой недели, песня «На кураже» группы «Ёж» стартует в нашей чартовой дюжине с 12 места.
1: И самое время напомнить, друзья, что положение песен в хит-параде зависит исключительно от ваших голосов. Заходите на сайт наша.ру, открывайте раздел «Чартовая дюжина» и решайте, каким песням отдать ваши 3 голоса.
0: Чем больше голосов, тем выше песня окажется на следующей неделе. 12 место.
1: «Ёж» на кураже.

0: 11 место. Ёж на кураже. На 11 месте нашей чертовой дюжины группы Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Сегодня у Татуин большая премьера. Группа выпустила альбом фитов «Все наши на Татуине». В нем музыканты собрали совместные треки с разными артистами. Поздравляем команду с релизом.
0: И одна из этих совместных работ уже есть в нашей чертовой дюжине. «На темной стороне». Сегодня на 11 строчке хит-парада.
2: 11 место.
1: Татуин и Джоконда. «На темной стороне».

0: Десятое место нашей чартовой дюжины «У щенков» с песней «Твое имя». Команда держит свое обещание и каждую пятницу сентября выпускает новый сингл. Сегодня третья пятница месяца, значит, появился уже третий осенний релиз. Песня называется «03». Ну, а «Твое имя» тем временем никуда из чарта не уходит и продолжает держаться в нашем хит-параде. Слушаем трек.
1: Десятое место.
0: «Щенки. Твое имя».

0: своем телеграм-канале и признался, что сам не всегда умеет вовремя остановиться. Но иногда нужно буквально заставлять себя отложить работу и переключаться на что-то другое.
1: Как понять, что пора сказать себе «хватит» и как в такие моменты отвлекается сам артист?
2: Если вы будете работать, как я, много, ущербно, обязательно останавливайтесь. Заставляйте себя остановиться, потому что я зачастую довожу себя совершенно до неадекватных каких-то психологических состояний. Вот ночью было очень сложно. Я такой, все, Колян, хватит, ты идешь, играешь в игру. Выбрал игру в Рамбл. Как-то стало полегче.
3: Девятое место.
0: Гафт. Гребенщик. Хватит.

0: Пятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования края рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.

0: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь, а здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: На восьмой строчке нашей чартовой дюжины Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: В соцсетях Диана Сергеевна выложила видео с ответом на вопрос, который, похоже, интересовал многих зрителей, недавно вышедшего клипа на трек 808 «Low».
0: Что именно хотели узнать зрители и что ответила на этот вопрос сама артистка? Сейчас и узнаем.
2: Отвечаю на самый популярный вопрос клипа 808 «Low». Да, это жесткий вайб. Настоящая ли овечка? Конечно, она настоящая. Классная, живая, нежная овечка, которая очень хотела к маме. Так резво выпрыгнула из машины, что мы думали, что она сломает себе все, включая уши, глаза и остальное. Но она живая, и мы с ней, конечно, подружились.
3: Восьмое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».

0: Альбом-чарта. Underwood с песней Ponte Vecchio, последняя песня о любви, на первой же неделе сразу взлетает на 7-е место нашей чартовой дюжины.
1: У этой песни, как вы уже знаете, два названия: Ponte Vecchio и последняя песня о любви. Нам стало интересно, как вообще возникла эта история, потому что у Underwood'а, как обычно, все непросто.
0: Мы решили не гадать и узнать у самого артиста. Спросили у Владимира Ткаченко, как появилось второе название «Последняя песня о любви».
2: Даже не знаю, как-то это выползло внезапно, я этому весьма рад, поскольку это второе название, оно немножко расшифровывает то, что происходит в песне, а с одной стороны, с другой стороны добавляет какого-то немыслимого, ну, для меня лично, драматизма. Человек поет песню для женщины, которую любит на протяжении долгих лет, и говорит в этой песне, что несмотря на то, что любовь наша вполне драматична и рушит сердца обоим, я буду ждать. Ну, как бы это надежда, безусловно. Куда же без надежды? Но, тем не менее, это какой-то последний отзвук, последней надежды. Поскольку мы знаем, что надежда, она умирает последней.
0: 7-е место.
1: Underwood, Ponte Vecchio. Последняя песня о любви.

0: Седьмое место. Underwood. Ponte Vecchio. Последняя песня о любви. Шестое место нашего хит-парада сегодня занимает Екатерина Яшникова с песней «Бумага». Мы решили узнать у Екатерины какой-нибудь неожиданный факт о ней, о котором слушатели наверняка не знают. И такой факт в биографии артистки нашелся. Не будем пересказывать историю, пусть ее расскажет сама Екатерина. Намекну только, что эта история некоторым образом связана с нашим чартом.
1: В детстве я снималась в передаче «100 вопросов взрослому», где главной героиней была Диана Арбенина. Помню, как одна девочка начала что-то петь вместе с ней, а я дико тогда расстроилась, потому что мне тоже хотелось. Но я сидела очень далеко и вообще, честно говоря, даже не знала, что за песню не пели тогда. А сейчас вот с Арбениной в одном чарте звучу. Такие повороты судьбы.
0: Александр, есть ли какой-то неизвестный, необычный факт из вашей биографии, о котором наши слушатели еще не знают? Конечно, нет. Я все выложил, всю душу, я вывернулся весь. Мы так давно работаем на радио и так искренне всегда общаемся со своими слушателями, что тайн не осталось, наверное.
2: Вообще ни одной. Я все выложил.
0: Все, вот это удивительно. Но, может быть, ты что-то воровал?
2: Что воровал?
0: Ну, что-то воровал и...
2: Где?
0: Вообще
2: биографии?
0: По жизни.
2: А.
0: И стесняешься об этом рассказать.
2: Да что за пример такой дурацкий?
0: Шестое место. Шестое место. Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: тревожит меня.
1: Шестое место. Екатерина Яшникова. «Бумага».
2: На пятом месте сегодня расположилась группа «Кардио Киллер» с песней «Широко шагая».
3: У группы впереди концерты, фестивали, плотные расписания. И тут без умения приходить вовремя точно не обойтись. И мы решили выяснить, как с этим обстоят дела у самих музыкантов.
2: Есть ли в команде тот самый человек, которого остальные ждут перед выходом на сцену? Или все музыканты одинаково пунктуальны?
3: Отвечает Павел Шепелев.
4: Очень хороший вопрос. Мы стараемся быть максимально пунктуальными и по отношению друг к другу, и по отношению к организаторам, потому что это особенно важно на фестивалях, где гигантское количество команд, все должно успеть, тайминги должны быть соблюдены, поэтому пунктуальность – это наше все. Уважайте чужое время, друзья.
1: Пятое место. «Кардио Киллер». «Широко шагает».

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2», ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наше радио. Проверено временем.

0: На четвертом месте нашей чартовой дюжины сегодня оказался Антон Завьялов с песней «Туман».
1: В соцсетях музыкант вместе с женой Натальей устроил небольшой блиц. Они отвечали на вопросы подписчиков и вспоминали разные моменты из совместной жизни.
0: Среди прочего, их спросили про самое безумное путешествие, которое они когда-либо совершали вместе. Ответ оказался довольно неожиданным.
2: Я назову наше самое первое путешествие совместное. Это было странное направление. Остров Мальта. Мы были где-то далеко от гостиницы, и мы поняли, что у нас нет денег. Мы какую-то мелочь вот так руками собирали.
3: Мы покупали несколько дней лапшу быстрого приготовления, делили ее пополам, заваривали, и вот зато у нас были классные виды.
4: Александр,
5: да.
4: Самое безумное путешествие в вашей жизни?
5: Это когда мы с женой ездили в Доминикану, и я говорю, давай не будем ходить по туристическим местам, а пойдем по таким этническим. Вот. И мы зашли в какую-то таверну, знаешь, как у Скорцезе. Там жара стояла. Сидел мужик, жара, причем градусов 40. Сидел мужик в этих, в ботинках желтых, как они называются-то, Тимберлендах. Значит, смотрел потным взглядом, потом поднес меню, и мы заказали курицу, там сидели какие-то мужики, я все переживал, что меня сейчас убьют, а жену украдут. И потом, когда я начал есть курицу, я жене говорю, слушай, ее есть невозможно, прости, счет пошли. И когда он подошел, этот мужчина, я говорю, а что он так на меня недовольно смотрит? Она говорит, он недоволен, что ты не доел. Я сказал, можно завернуть с собой просто, я очень вкусно.
4: А у меня самое безумное путешествие связано с работой. Я летал в Мексику, туда 24 часа с пересадкой и обратно 24 часа с пересадкой для того, чтобы провести мероприятие. И я был в Мексике ровно один день, даже не ночь, а день. То есть прилетел, отработал и сразу улетел. Но я успел искупаться.
0: Да, вы знаете, что вы организму нанесли непоправимый ущерб?
4: Знаю, Саш, но это было уже лет 10 назад. Тогда
0: вот сейчас вы расплачиваетесь за это.
6: Четвертое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Оборонно-промышленный комплекс России будет наращивать научный, технологический и кадровый потенциал. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении с Днем оружейника. Президент поблагодарил специалистов, работающих в этой сфере, и отметил успешную реализацию передовых проектов и новаторских решений в данном секторе. День оружейника в России ежегодно отмечается 19 сентября. Детали подготовки нового раунда трехсторонних переговоров по украинскому вопросу между Москвой, Вашингтоном и Киевом пока не обсуждаются. Однако пауза между раундами не затянется. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Россия и США активизировали контакты по украинскому урегулированию в начале сентября. В Москву для встречи с Владимиром Путиным прибыли американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ранее в Кремле также заявили о возможности проведения нового раунда переговоров уже в октябре. Дональд Трамп заявил, что Дания отдала США контроль за безопасностью Гренландии. Американский президент объявил, что на острове появится крупный американский контингент. Кроме того, противники штатов не смогут создавать там свои военные базы и осуществлять инвестиции без одобрения Вашингтона. При этом в канцелярии премьер-министра Дании Мэтта Фредриксон отметили, что такое соглашение только планируют подписать. Ожидается, что это произойдет на сессии Генассамблеи ООН. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами. Убрано порядка 85 площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщил Минсельхоз России. Ведомстве отметили, что урожайность выше прошлогодней примерно на 1 центнер зерна с гектара. Ранее глава министерства Оксана Лут сообщала, что Россия собрала уже 120 миллионов тонн зерновых. Также она высоко оценила и осеннюю посевную кампанию. Озимыми засеяно почти 6 миллионов гектаров. Это почти треть от запланированных объемов. Программа депутатов Государственной Думы нового созыва собрана из запросов жителей России, заявил военкор Герой России Евгений Поддубный. Он назвал ее «дорожной картой работы на ближайшие 5 лет». Реализация внесенных предложений охватит разные сферы и коснется миллионов граждан. По итогам этой работы парламентарии должны будут отчитаться. Поддубный добавил, что стране нужны инновационные разработки и новые предприятия. На западе Москвы будет проведен капитальный ремонт 4 жилых многоквартирных домов. О том, что соответствующие проекты согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В зданиях на Никулинской улице 1993 года постройки приведут в порядок кровли и технические помещения, отремонтируют чердаки и подвалы, а также обновят мусорокамеры и вентиляционные шахты. Кроме того, в 2 домах проведут ремонт фасадов, включая балконы и входные группы. Для каждого объекта предусмотрен индивидуальный ремонт. Популярный канал Radio.msm проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК, Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.msm. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Еще одна новинка этой недели – новый сингл «Пелагеи». «Так нельзя». Впервые вживую песня прозвучала еще в марте 2025 года, а официальный релиз на цифровых площадках состоялся совсем недавно.
1: И вот сегодня «Так нельзя» добралась до нашего хит-парада. Давайте узнаем у самой «Пелагеи», о чем эта песня и как она появилась.
2: Во-первых, у нее атмосфера такая летняя. Вот, может, еще хоть чуть-чуть нам лето бы вдохнуть. Но вообще мы выразили в ней свои чувства и мысли о том, а хорошо здесь, где мы есть. Я с детства пою народные песни, и они научили меня любить свою землю. Вот так, без пафоса. И проблем, как обычно, достаточно, но все-таки надо верить, что все будет хорошо с Божьей и нашей помощью.
3: Премьера недели.

0: Наша реклама.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
3: Вот сентябрь пришел, лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наше радио. Так бьется сердце.
12: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Бронза сегодняшней чартовой дюжины достается Хмырову с песней «Вертолет». После большого мероприятия обычно хочется хотя бы немного выдохнуть и прийти в себя. Но у музыкантов бывает совсем другой режим. Концерт закончился, и уже нужно собираться на следующий. И мы спросили у Филиппа Хмырова, сколько времени ему обычно нужно, чтобы восстановиться после выступления.
1: В идеале после концерта должен просто наступать следующий концерт. Вот как-то мы для себя поняли, что это самое вот лучшее, что ты отыграл концерт, сел в свой там трансфер и едешь играть следующий концерт. Вот. Усталость потом как-то, конечно, накапливается, но вот это самое клевое. То есть, когда ты вот получил это удовольствие от того, что сыграл концерт, и понимаешь, что скоро уже играть следующий.
2: Третье место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: Третье место. Хмыров. «Вертолет».
1: Серебро сегодняшней чартовой дюжины достается группе «Люмен». Песня «Можно» уже 27 недель держится в нашем чарте. Музыканты идут на рекорд.
2: Мы зашли в соцсети команды, чтобы узнать свежие новости. В интернет-магазине группы появился новый мерч с символикой альбома «Любовь и красота».
1: Там есть и футболки, и несколько позиций винила, и даже аудиокассеты для ценителей.
2: Ну а мы возвращаемся к нашему хит-параду. Песня «Можно» продолжает покорять чартовую дюжину.
0: Второе место.
1: «Люмен. Можно».

0: суббота. Сегодняшний чартовый дюжины забирает «Пикник» с песней «Двор». Поздравляем музыкантов. Тем временем группа уже отправилась в тур с новой программой «Вечное движение». По традиции, первый концерт музыканта сыграли в Калининграде. В афише уже десятки городов, и гастрольный график продолжает пополняться. Так что не пропустите выступления в вашем городе. Пока «Пикник» двигается дальше по стране, песня «Двор» уже успела добраться до вершины нашей чартовой дюжины. Слушай.
1: Первое место.
0: «Пикник», «Двор».

0: Первое место чарта. «Пикник. Двор». Ну что, друзья, на этом сегодняшняя чартовая дюжина подошла к концу. Не забывайте голосовать за любимые песни на наш.ру, ведь только от вас зависит, как будет выглядеть наш хит-парад на следующей неделе. Ну и вообще, в эти выходные не забывайте голосовать.
1: Да, заходите в раздел «Чартовая дюжина», выбирайте три песни и отдавайте им ваши голоса. Впрочем, можно все три вложить в поддержку одной композиции. В общем, решать вам. С вами был Игорь Панько. И Александр Бон. Хорошего вам вечера, отличных выходных. Любим вас. Берегите себя.

0: наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
1: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям.
2: Мой плюс.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывай.

0: Наша реклама.
1: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
12: с 7 до 11.
11: Подъемники
12: на нашем радио.
13: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: Западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
13: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
15: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Треть россиян проголосовали на выборах в Госдуму. Как следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии, к 15 часам по московскому времени явка в целом по стране превысила 33%. Ранее глава Центра избиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что проблем в течение первого дня выборов было выявлено немного. Она отметила, что онлайн-голосование в 33 регионах проходит практически без сбоев, несмотря на провокации. В частности, с ночи атакам подвергается московская избирательная система. Ситуация держится под контролем. Также Памфилова рассказала, что 18 сентября поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. За весь период кампании возбудили 22 уголовных дела. Выборы в России завершаются 20 сентября. Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам может нормализоваться в 2027 году, считают в ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Глава организации Андрей Сыцко отметил, что на ситуацию повлияли не урожай природных кормов, доступность пищи возле жилья и снижение интенсивности охоты. В связи с этим к людям стали чаще выходить молодые особи, которых вытесняют более крупные медведи. По мнению специалиста, к следующему году за счет восстановления кормовой базы и регулирования численности животных ситуация стабилизируется. В последнее время в России участились случаи нападения медведей на людей. Выходы диких зверей к населенным пунктам в этом году зафиксированы в 41 регионе России. Россия может работать над восстановлением газопровода «Северный поток» совместно с партией «Альтернатива для Германии». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ранее сопредседатель фракции Тина Хрупало заявил, что «Альтернатива для Германии» намерена снова запустить «Северный поток». Политик подчеркнул, что страна нуждается не в терминалах по приему сжиженного природного газа, а в дешевом энергоресурсе. Сейчас 90% СПГ Германия приобретает у США. Программа депутатов Государственной Думы нового созыва собрана из запросов жителей России, заявил военкор Герой России Евгений Поддубный. Он назвал ее дорожной картой работы на ближайшие 5 лет. Реализация внесенных предложений охватит разные сферы и коснется миллионов граждан. По итогам этой работы парламентарии должны будут отчитаться. Поддубный также добавил, что стране нужны инновационные разработки и новые предприятия. В Британии вышел сборник с неизданными песнями Дэвида Боуи. Релиз получил название «David Bowie The Shelton Recordings». Он доступен на стриминге и на физических носителях – CD или виниле. На пластинке 22 трека, в том числе 10 совершенно новых для слушателей композиций. Музыкант написал их на старте карьеры в 1965 году. Тогда певец еще выступал под собственным именем Дэвид Джонс. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Max VKZN. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

Наша реклама. Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио сделано в России.

Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
7: В моем сердце пустота.
6: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
7: Настанет час, настанет день, когда нас...
6: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
0: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.

0: наши песни.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня стукал.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04.

0: тебе прямо здесь, прямо здесь. На этом самом месте, сидя на белой полосе. Сидя на белой полосе. Сидя на белой полосе.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Папа, а мы все купили к школе?
8: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
7: А маме тоже Тенет купим?
8: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
9: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
10: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин дал поручение правительству по развитию общественного транспорта. Президент поручил сократить дефицит кадров в отрасли и скорректировать порядок выделения средств на обновление автопарка. Кроме того, Кабмину необходимо рассмотреть возможность использования цифровой платформы МАКС для безналичной оплаты проезда и в целом повысить прозрачность платежей. Среди других поручений – работа по восстановлению перевозок в новых регионах, внедрению искусственного интеллекта в управление пассажирскими перевозками и проведение тестирования беспилотных транспорта в 4 регионах. Минимальное число уроков у старшеклассников вырастет, следует из приказа Минпросвещения. В новом федеральном стандарте среднего общего образования показатель для учеников 10-11 классов будет составлять не менее 2312 часов за 2 года. Ранее минимальная учебная нагрузка для них составляла не менее 2170 часов. При этом еженедельная нагрузка не изменится, не более 37 уроков. Кроме того, новый стандарт позволяет учащимся старшей школы изучать все предметы учебного плана только на базовом уровне. Сейчас учебные планы должны предусматривать изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне и содержать не менее 13 дисциплин. Новый стандарт вступит в силу в 2027 году. Программа депутатов Государственной Думы нового созыва собрана из запросов жителей России, заявил военкор, герой России Евгений Поддубный. Он назвал ее «дорожной картой работы на ближайшие 5 лет». Реализация внесенных предложений охватит разные сферы и коснется миллионов граждан. По итогам этой работы парламентарии должны будут отчитаться. Поддубный также добавил, что стране нужны инновационные разработки и новые предприятия. В возрасте 46 лет умерла актриса Анна Шерлинг. Об этом сообщили представители семьи артистки. Причиной смерти женщины стала тяжелая болезнь. Ее похоронили 18 сентября на Химкинском кладбище. Анна была дочерью заслуженной артистки России Тамары Акуловой и режиссера Юрия Шерлинга. Она получила профессиональное образование в ГИТИСе. Наибольшую известность актриса приобрела благодаря ролям в фильмах и сериалах «Невеста», «След», «Лесник», «За первого встречного» и других. Отопительный сезон в Москве может начаться на 1-2 недели позже обычного из-за теплой осени. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он напомнил, что начало отопительного сезона наступает, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. По его данным, обычно этот период наступает к 5 октября. Однако в этом году температура воздуха во второй осенний месяц ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы. Это отодвигает дату начала отопительного сезона на период с 15 по 20 октября. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биткин-арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
1: В моем сердце пустота.
0: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
1: Настанет час, настанет день, когда...
0: 20 сентября. Биктвин-арена. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сляк.

Наша реклама. Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
0: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Наше радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Гамлет Высоцкого, вот это кто?
2: Он не должен быть рабом, он должен быть личностью.
3: В принципе, вся аскетичность этой постановки задала тон выступления наших рок-артистов на многие годы.
2: Театр и сейчас у нас лидер в искусстве. Он, конечно же, интереснее, чем кино.
1: Правда ли, что актеры мечтают сыграть Гамлета, или это миф?
4: Эта роль настолько глубокая, настолько многогранная.
3: Брат, Гамлет?
2: Нет.
1: Но он же тоже ищет правду.
0: Формула искусства.
5: Всем привет! В эфире наше радио, и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знания. В этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
3: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь.
5: Сегодня мы поговорим о нашем театре, а конкретно о том, как исповедальность на сцене вышла на новый уровень и как сформировалась стиль для будущего поколения в разных сферах творчества.
3: У нас в гостях, не побоюсь этого слова, глыба отечественного кинематографа, режиссер, продюсер Сергей Валентинович Мирошниченко.
5: И человек, который не только сам играет в кино, но и учит этому ремеслу других, актер, режиссер, педагог по актерскому мастерству Григорий Кокоткин.
6: Представьте, на календаре 29 ноября 1971 года. В театре на Таганке премьера. Начинается спектакль «Гамлет». На сцену выходит Владимир Высоцкий, но образ его вовсе не соответствует принцу датскому. На нем черный свитер, джинсы и в руках гитара. Да и декорации, а точнее один единственный занавес, сплетенный из грубой шерсти и рыбацкой сети, вовсе не напоминает интерьеры замка. Многие зрители тогда даже и не догадывались, что перед ними не просто спектакль, а зарождение новой театральной эпохи. За все время существования спектакль так и не был снят полностью. Существует только его аудиоверсия, отрывки из разных выступлений и рассказы очевидцев, которых остается все меньше и меньше.
7: Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку.

0: когда-нибудь видел спектакль?
1: Вживую я, к сожалению, нет. Я родился гораздо позже.
2: Да. Я видел, да. Я не только видел, я снимал. Последний спектакль Высоцкого я снимал. Наверное, вы видели такие кадры, когда вот он с кинжалом идет. Да, вот.
0: Потом. Ваш?
2: Это мои, да. Мы снимали этот спектакль. Был все время в карманах. Или иногда выходил за сетью и вставлял объектив в сеть. Старались не шуметь и старались, не, чтобы зритель не видел. Видел, как там Любимов, он же руководил, когда он с фонариком. У него был фонарик, он сидел там в конце, и если ритм спектакля падал, он начинал там мигать как бы. И дальше вот мы его досняли до конца, вот этот уход его и... Ну, все, что я мог, потому что пленки было мало.
0: Отличается восприятие спектакля, такого мощного спектакля, что вы не в зале сидите, как зритель, а вы через оптику?
2: Ну, часть, конечно, я терял, естественно, часть терял, но часть я же не все время находился, невозможно. Я еще раз говорю, что там снято, ну, что такое кассета, 60 метров, это там 2 минуты или... там. И поэтому экономишь. Это сейчас снимают все подряд и очень много. И, как вы знаете, так просто видео, оно все стерпит. Потом просто бедный монтажер все это режет. И, вот. А там надо было рассчитывать все. Дальше было следующее. Мы были у него в гримерке. У него в этот момент, ну мы уже это не снимали, он показал. У него были, к сожалению, видно было, что он болеет. У него были такие язвы небольшие на ногах. Это было такое ощущение какое-то странное. И дальше я снял этот спектакль, отдал материал своему товарищу, это, ну, как обычно, и улетел к себе на родину, в Челябинск. И дальше произошло, что через 2 дня... Мне он позвонил, мой товарищ, сказал, что Высоцкий умер. Для меня это было самое первое горе такое в жизни. Я вылетел сразу в Москву. Я прямо заплакал. Помню, первый раз в жизни. Я обычно не слезливый, но заплакал. Тяжело было. Ну, мальчишка еще. Ну, не мальчишка, но молодой человек. И я вылетел. И мы решили все в Гиковце, хоть и было запрещено, снимать похороны. И вот среди была команда такая хорошая, среди операторов был Астахов, который потом «Брат» снимал, и «Брат 2», и он сейчас жив, и Сережа Астахов. Был вот Петр Солдатенков, еще там были несколько человек, и я то в том числе. Сначала мы сняли все, что было в театре, и там Любимов нам все позволял и все давал. И вот эти кадры, которые вы видите часто в хронике, это все снято студентами в ГИКа, да.
0: А теперь вы как человек, который спектакль, видимо, не смотрел.
1: Нет,
0: в зале?
1: Ну, конечно, не смотрел, да. Я видел, ну, в интернете есть только аудиоверсия спектакля, есть какие-то отрывки видео с репетиций, естественно, монологов Высоцкого. Вот что-то такое, естественно, я смотрел какие-то интервью, какие-то статьи по поводу этого спектакля. Ну вот на основе этого, наверное, и могло у меня сложиться определенное мое впечатление. Потому что я тоже учился во ВГИКе, я прекрасно помню те моменты, когда мы, молодые актеры, обсуждали, собственно говоря, и монолог Хлопуши, и так скажем, монологии из «Гамлета» Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, что я могу сказать? На мой взгляд, этот спектакль, ну, он в том числе перевернул представление о классическом произведении. То, что, не знаю, десятки тысяч раз, наверное, сотни режиссеров по всему миру ставили «Гамлета» и ставят сейчас, и будут ставить в дальнейшем. Но именно тот «Гамлет», вот, на мой взгляд, который был поставлен Любимовым, он очень был неординарным для того времени. И воспринят, наверное, был и публикой он не так, как классический какой-то спектакль, который, ну вот, обычно мы представляем, как он должен выглядеть, да, с платьями, с огромными декорациями. То есть, ну, на мой взгляд, он был таким действительно событием, откровением для зрителей, которые, естественно, ну вот, насколько я знаю, просто стояли в очереди по много часов, чтобы приобрести билет на этот спектакль. Там перекупщики огромную цену заламывали за то, чтобы продать там эти билеты.
2: Нам, кстати, студентам давали контрамарки.
1: Абсолютно, ну, то же самое, да.
2: Это потрясающе. Это я всегда благодарен вот тем театрам и тем...
0: Да.
2: И
0: то, была за контрамарку на Высоцком?
2: Не, ну нет, ну контрамарки там сколько-то было ясно, что раз, кто первый. Да.
1: Да. Абсолютно то же самое, когда я учился, да, у студентов есть такая привилегия, что тебе дают контрамарочку, и ты, вот я тоже ходил там на разные спектакли, даже если мест нет, то ты можешь просто стоя или где-то там с краю, или на стульчике, да, да, да, или на ступенечках посмотреть какой-то спектакль.
3: Формула искусства. Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
5: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: искусства.
1: Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что помимо аудио, дорогие друзья, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Почему он был таким особенным, этот спектакль? Ну, не считая вот того, что это последний спектакль.
3: Я думаю, репертуарный театр – это очень важно. Он был репертуарный театр, в котором был лидер. Любимов, он создал свой театр. Он создал концепцию театра. И мне очень, знаете, я с таким огромным уважением стал относиться к идеологическому отделу тогда ЦК КПСС. То есть ведь они каких же дали нам выдающихся театральных деятелей. И они имели свои театры. Ну, Любимов, да, Эфрос имел свой театр, да. Ну, там переходил Товстоногов. Это же все были концептуальные театры. Абсолютно. И это вообще изобретение Советского Союза. Это такой вот театр режиссера. Театр сам по себе концепция. Поэтому каждый спектакль у Любимова, он практически каждый был концептуально о чем-то, о важном. И «Современник», например, Ефремов создал, да, потрясающий театр. И, конечно же, эти спектакли, они были не такие, не узкие были по смыслу, а охватывали и очень были остро социальные, да, эти спектакли. И о чем был «Гамлет»? О гонимой личности, о личности, которого гонит вот эта сеть. Сеть. Причем это не государство. Нет. Сеть наших ошибок, сеть нравственных наших ошибок, она тоже сплетается в сеть. Ведь в основе ведь просто прелюбодеяние, да, и моральные какие-то ошибки в обществе. И вот это и есть та сеть, которая нас иногда гонит, личность, которая не смиряется с тем обществом, да, с тем. Я не говорю, еще раз, это не политика, да, а это стиль жизни, да. Это о личности. И Высоцкий единственный, кто мог играть в этот момент этот спектакль.
1: Скажите, а вот вы, то, что мы знаем как шерстяной занавес, молодежь, вы называете его сетью.
3: Сеть.
1: Это прям вот что-то внутреннее?
3: Сеть. Нет, он просто сделал сеть. И вот так как он использовал свет иногда, иногда люди в зале видели, что это сеть.
1: Но там сеть. Заложен смысл сети?
3: Конечно. Конечно, сеть, которая его загоняет. Она двигалась так, что она могла разворачиваться, превращаться во что-то другое, делить сцену пополам. Это вообще выдающаяся придумка, совсем недорогая, но очень гениальная. Или она отделяла так, или она гнала героя куда-то ближе к сцене, или наоборот.
1: Но вы не объясняете сейчас значение сеть. То есть то, что занавес эти функции...
3: Но я не имею в виду сеть в современном понятии, это не электронная сеть.
1: Поэтому я и удивился.
3: Но с другой стороны, если мы современные люди, мы понимаем, что сеть нас гонит, да, тоже.
1: Смотрите, аскетизм постановки, харизма главного актера. Третья какая составляющая успеха?
3: Вы знаете, там есть, ну, это такой спор, он давнишний спор. Помните его монолог, он там, он так крутится, как бы, и говорит, быть или не быть, и вот этот вот момент, который много раз обсуждался. Но вот у нас был такой человек Бахмутский в свое время, очень умный педагог, потрясающий человек, знал много языков и так далее. Он говорил, что в оригинале, если правильно переводить, то там звучит «было» или «не было». Вот в чем вопрос. И тогда все становится совсем по-другому. Все превращается в некую мистику. Это есть загробный, и вообще весь спектакль, есть загробный мир или нет его? А Любимов убрал эту часть. Быть как человеку или не быть, вот становится главное. И это, наверное, очень важный аспект. Он такой, наверное, то, что отличает этот спектакль от многих других.
1: Ну и там вроде как даже не вопрос.
3: Ну, может там быть. Быть. Ну, то есть надо
1: он...
3: быть.
1: Да, мне кажется, он играет
3: быть. Надо быть, но он же все равно все погибает.
0: Да? Но приходит к небыть, получается.
3: Приходит не быть. И в этом как раз то глубокое. Все-таки режиссер не должен быть революционером, да? Он должен быть философом. И он наверняка понимал, что любая чрезмерная агрессия, она все равно приводит к потрясениям, да? И к большому горю. И вот тот человек, который утверждает только быть, вопреки всему, и я все уничтожу на своем пути, но он теряет вертикаль, он становится горизонтальным.
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, и видеть сны.
5: Формула искусства.
2: Гамлет Высоцкого, вот это кто?
3: Он, да, вот он человек, который должен быть вопреки всему, да. Он не должен быть рабом. Он должен быть личностью. Личностью. И вот этот как раз его момент, он не случайно стихи Пастернака в начале, тоже это любимовское. Вещь.
1: Но потом там Высоцкий добавил свои стихи.
3: Да.
1: «Мой Гамлет».
3: Да. Поэтому они даже, я думаю, что у них шел диалог отчасти.
1: Вот.
3: А у них шел диалог между режиссером и автором. Вообще-то, конечно же, артист имеет огромное значение. Настоящий. Настоящий артист. И, конечно же, раньше... Сейчас я не знаю, как, я не хочу никого обижать, но сейчас артист, он другой. А раньше артист менял роль под себя, под концепцию. Он считал, что он личность и имеет право под личность. Я сталкивался с такими людьми, как выдающимися актерами, артистами, которые всегда правили даже тексты.
1: Но мне кажется, что Высоцкий, как никто, имел право на свою трактовку Гамлета. Не знаю, использовал ли это Любимов, но он же видел, что это поэт в роли Гамлета.
3: Поэт, и полемику который скоро Шекспиром, может погибнуть.
1: Да, и полемику с Шекспиром он прям вот видел, наверное. Я не знаю, отыгрывал ли это Высоцкий или нет, но по моему ощущению, да. Потому что где-то же было написано, что когда пошли первые репетиции, Любимов понял, что Высоцкий Гамлета представляет не очень хорошо произведение. И у него в голове какой-то свой Гамлет. И его приходилось очень сильно править, с чем Владимир Семенович не был согласен. И если я правильно понимаю, в образе Высоцкого за эти, сколько, 9 лет, по-моему, играли спектакль, там же была очень большая арка. Вот то, что они разгоняли на первых репетициях, показах, потом он менялся, менялся, менялся, и в итоге все равно они пришли к первому варианту Высоцкого. То есть он прям как, ну, не круг ада, конечно, прошел, но, видимо, в этой полемике Владимир Семенович гулял, гулял, гулял, и люди, которые видели в разный момент времени этот спектакль, у них может быть разное представление о Гамлете Высоцкого, как бы это парадоксально ни звучало. Справедливо?
3: Справедливо. Я думаю, что мы должны быть благодарны тому, что это были два художника, которые делали этот спектакль. И не может быть в театре окаменевший спектакль такой.
0: Правда ли, что актеры мечтают сыграть Гамлета? Или это миф?
6: Правда. Правда существует. Почему? Потому что, ну, эта роль настолько глубокая, настолько многогранная, сама вот роль Гамлета, что ты, как исполнитель этой роли, можешь показать весь спектр чувств, эмоций, потому что эта роль связана, ну, напрямую с психикой, с твоей эмоциональностью. Сможешь ли ты это сделать или нет? Это сложная роль с точки зрения даже технической. огромное количество текста, огромное количество рассуждений, монологов. И как удержать вот это внимание зрительское и заставить этого зрителя сопереживать тебе на протяжении твоих рассуждений? Для этого нужно обладать определенным мастерством.
1: На себя примеряли?
6: Думал, конечно, примерял, но для любой роли нужно созреть. Вот, вот реально вызреть, вынести ее. По другим ролям я это понимаю, но вот Гамлет — это очень такая большая вершина, большая глыба. Не каждому посчастливилось из актеров вот, даже примерить на себя, попробовать даже в каком-то там этюде или в отрывке. Там, в институте. Разнообразие трактовок. Гамлет воин, Гамлет мститель, Гамлет жертва обстоятельств, Гамлет, который близок к сумасшествию. Он может быть разным, разнообразным. Каким он будет? В сочетании актера и режиссера. Какой? Какой они вылепят образ этого Гамлета? Ну и, конечно же, эта роль, она дает тебе возможность встать, так скажем, в один ряд с великими, которые играли эту роль. Поэтому это, ну, такой диссертация актерская, проверка твоих умений, твоего мастерства.
3: Это, конечно же, очень важно для актера или артиста большого сыграть Гамлета, но важно найти еще того человека, который будет вместе с ним делать это. Совершенно нужен очень. Режиссер.
6: Да, да, да.
3: Режиссер должен прочитать хотя бы Гамлета. Это сейчас, это очень трудно сейчас, но прочитать.
1: Считаете ли вы, что вот этот тандем Любимов-Высоцкий — это переломная точка русского театра, и с этого момента все пошло по-другому, в хорошем смысле этого значения, или нет? Или это просто яркая вспышка?
6: То, что это 100% влияние на эпоху в дальнейшем имело, это безусловно. То, как они его показали, такой вот человек из народа в простой одежде, без рыцарских там доспехов и всего остального.
3: Вы знаете, я хотел сказать, что я вообще хорошо к театру отношусь. Театр и сейчас у нас лидер в искусстве. Он, конечно же, интереснее, чем кино. Это без сомнения. Кино чуть-чуть... Я не хочу никого ругать, но оно чуть-чуть... вот эта борьба за зрителя, она пошла на понижение кино. А вот театр у нас хороший. И всегда был хороший. И всегда был интересный. И у нас всегда были театральные режиссеры. Всегда. Начиная еще, конечно, со Станиславского, да, и потом Мерхольд, и все. Ну, все. Театр у нас хороший. Не знаю почему. Вот театр Гамлета бы не было, если бы не было рядом «Современника», где стали играть как жизненно люди, как, ну, как живут. И та, те замечательные там Ефремов, он дал жизнь. Они первые были, где стали играть как правду. И потом вот Гамлет — это часть той самой правды, только классическая, в классическом обрамлении.
7: Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие, правители, невежеств подельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной близнец, когда бы неизвестность после смерти?
5: Формула искусства.
8: Колея по воде, но в страну всех чудес.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
3: После 40 жизнь только начинается.
4: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохни. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Формула искусства.
10: Прежде чем...

0: Можно преподавать? Или это вот просто дано было человеку? Ребят, посмотрите, ну, как это. Но я бы, наверное, как это сказал, сделать? Я вас не научу.
1: Владимир Семенович был настолько большой личностью, что, ну как, преподавай, не преподавай, как пример, да. Но он сам по себе был таким. И для того, чтобы поставить Гамлета, нужен Гамлет именно. Нужен вот актер, который будет Гамлета играть. И вот для Любимого, я так думаю, что он вот именно нашел его. Он сам был личностью, огромной глыбой. И он на него в том числе ставил этот спектакль, как мне кажется.
0: Мы, поскольку представляем еще здесь и наше радио, это рок-радиостанция, есть такое мнение, что образ Высоцкого в этом спектакле, в принципе, вся аскетичность этой постановки, она задала тон выступления наших рок-артистов дальше на сцене на многие годы. Я это точно знаю, что они очень долго отказывались от каких-либо шоу за спиной. И вот это вот свитер, гитара, не хочу сказать бардовская, грушинская история, но она была и для там Цоя. Цой не прямо его взял, но вот все, всем казалось, вот оно, то, что нужно, минимализм, черный занавес, я с гитарой, и все, вся сила в моих текстах. И я вот долго буду вот так ехать. Есть это, нет?
1: Ну, я считаю, что, безусловно, вообще сам Владимир Семенович и его песни в том числе, ну, конечно, они повлияли в той или иной степени. И этот спектакль, конечно, повлиял на исполнителей, в том числе и рок-музыки. Но вот это, я же говорю, простота и акцент именно на смыслы, акцент на вот эту сердечность, душевность, на какой-то, на какую-то философию, да, на размышления. Ну, он присутствовал и в этом спектакле, и в дальнейшем, конечно же, и в наших рок-музыкантов, в нашей рок-музыке он остался. А не нужны эти декорации, там про другое. Там, опять же, про чувства, про эмоции, про размышления, про вот это. Поэтому, ну, да, наверное, перекочевал как-то этот образ туда.
0: Мы сейчас будем с Игорем зачитывать вам некоторые утверждения. А ваша задача просто ответить, согласны или не согласны. Первое утверждение. Исповедальный театр – это всегда про личную боль артиста.
1: Ну, соглашусь.
0: Воздержались.
2: Не всегда.
0: Не всегда. В основе стоит отказ от фальши, масок и сложных театральных условий.
1: Соглашусь.
2: Либо выдающийся артист, который может сыграть все, что угодно.
0: В центре сюжета всегда стоят острые вопросы жизни, совести, вины или любви.
1: Согласен.
2: Любовь, совесть обязательно, да.
0: Исповедальный театр всегда требует от актера полной эмоциональной отдачи и может привести к профессиональному выгоранию.
1: Я соглашусь.
2: Обязательно такое бывает.
1: Да.
0: В исповедальном театре декорациям и сценографии отводится второстепенная роль, главное – актер и его текст.
1: Ну, не всегда, как показывает тот же самый Гамлет, там получилось, ну, я имею в виду Любимого, там получилось сочетание и режиссуры, и сценографии, и актерской игры. Ну, хорошо, скажу, согласен.
2: Нет, это аскетичная форма работы художника и режиссера на сцене. То есть нужно все равно создавать образ. Каким способом? Все равно ты должен сделать образ. И вот «Сеть» этому пример, или «Дом на набережной», хорошо помню это, когда мы приходили и видели, просто стоял дом вроде бы, и никогда не забуду, как стоят два швейцара, и зал рассаживается, знаете, рассаживается, все сидят, все чувствуют шушу, и вдруг один выходит и говорит вот так в зал: «Вы кому?» И все так... Такой, знаете, как человек из охраны, да? «Вы кому?» И все, тишина. И помню потрясающий финал. Все хлопают, люди, и мы все хлопаем, а сделано так, зеркало поставлено Боровским, что мы в какой-то момент, меняется свет, мы видим себя таких искаженных немножко, и мы сами себе аплодируем. Это гениально. Просто ничего не меняется, декорации никуда не происходит, там ничего не меняет. Все одна и та же декорация. Дом на набережной.
3: Формула искусства.
0: Еще можно попросить вас поискать, я себя хочу проверить, след Гамлета в некоторых

0: современных постановках. Давайте, вот вы уже как знакомый и Сергея Астахова, и Сельянова, и Алексея Балабанова, брат. Гамлет?
1: Нет.
2: Но он же тоже ищет правду.
1: Ну, я, вы знаете, все-таки, если брать в основу Гамлета, то на правду, да, ищет, чтобы что, чтобы деньги забрать. Немножко другое. Передать человеку, которому не надо передавать.
0: Интересно.
1: Да, это такая, ну, это наш там внутренний спор. Это я не говорю, что плохая картина. Картина очень хорошая. Но суть другая у Гамлета. И тут размышление все-таки о том, было или не было, да, и есть жизнь за пределами или нет. Потому что если нет жизни за пределами, то можно быть братом.
0: То есть Гамлет для вас совокупность всего. То есть нельзя взять, вот эта часть Гамлета мне нравится, поэтому это Гамлет.
1: Вот там же все рассуждения о смерти все время. Там о том, существует что-то или нет. Убить человека, это можно или нет. Брат не размышляет.
0: Такси блюз.
1: Ну, вы лучше тогда скорее остров.
0: Там думаете прямее, да?
1: Ну, это типичный...
0: Слушайте, здорово.
1: Да, вот, типичный представитель. Он же никакой не монах, собственно говоря.
0: Да. А сталкер Тарковского?
1: Ну, нет, он много. Мы много таких. Я не могу сказать, что сталкер... Сталкер ближе к тому, той трактовке, которую я сказал у Гамлета. Вот религиозные трактовки. Потому что он пытается... Его беда в том, что никто не верит ни во что. То есть полное безверие. Беда самого сталкера. И когда жена предлагает ему, это же гениально совершенно, что она говорит, давай я пойду. Он говорит, нет, ни в коем случае, потому что он боится, что и она тоже не будет. Она для него последняя надежда.
0: Я почему спрашиваю? Потому что я детям сейчас показываю фильмы и спектакли, тоже их вожу. И я пытаюсь, чтобы они увидели внутри чуть больше прямого сюжета.
1: Вы все делаете замечательно.
0: И даже просто. В каком-то реально слово пацана там, да, вы видите тут Ромео и Джульетта?
1: Да,
0: в одну сторону и в другую причем.
1: Да, интересно. Да, конечно. И слава Богу, что есть это.
0: И очень интересно читать воспоминания там Аллы Демидовой, еще кого-то про вот эти спектакли, как они находили, когда вот эта сеть движущаяся однажды разворачивает ее сидящую на гробу, и она видит призрака, которого не должна видеть. Они встречаются взглядами, и это брак, но они уходят за кулисы с Высоцким и решают, это надо использовать, надо попробовать, но не успели докрутить. И, конечно, ты когда... Она просто пробрасывает это в воспоминаниях. А это такая вещь. Я не профессиональный режиссер, но вот когда я про нее услышал, а ведь да, могло бы быть здорово. Спасибо большое вам за этот интересный разговор. Я надеюсь, мы приоткрыли и русский театр заново, и Владимира Семеновича Высоцкого, и Гамлета, и Таганку, и Любимого, и Балабанова, и множество классики. Той самой, о которой мы говорили в самом начале, мы достали из пыльных архивов и показали, что она не пылится в тех самых архивах, а пульсирует в ритме современной жизни.
3: Сегодня в нашей студии были режиссер, продюсер, сценарист Сергей Валентинович Мирошниченко и актер, режиссер, педагог по актерскому мастерству Григорий Кокоткин.
0: Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
4: Формула искусства.

0: Западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Наша реклама. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
6: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Центральная избирательная комиссия, имея технические возможности, чтобы уже сейчас внедрить дистанционное электронное голосование во всех регионах России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Однако этот процесс намеренно внедряется поэтапно и аккуратно. По словам Памфиловой, это делается, чтобы предусмотреть уязвимости системы и обеспечить ее надежность и безопасность. Кроме того, такой подход дает избирателям время, чтобы привыкнуть к новому формату. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в 33 регионах из 8. 89. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва и другие совмещенные с ними выборы проходят с 18 по 20 сентября. 157 миллиардов рублей дополнительно направило правительство на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Средства были выделены из резервного фонда Кабмина. Большая часть, 85 миллиардов рублей, покроет расходы по ранее выданным кредитам в рамках программы массовой льготной ипотеки, которая завершилась в 2024 году. Еще около 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование семейной ипотеки. Оставшиеся средства предусмотрены для реализации дальневосточной и арктической ипотек. Дефицит учителей в России сократился до пятилетнего минимума. Как следует из данных Минпросвещения, число вакансий учителей в школах страны составляет чуть более 1% от общей численности педагогов. К началу прошлого учебного года количество вакантных должностей превышало 1,5% от численности учителей. В ведомстве такую динамику назвали признаком стабилизации ситуации с кадровым голодом в системе общего образования. Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на борт МКС почти 2,5 тонны грузов, в том числе экзоскелет для дистанционного управления роботом для открытого космоса «Теледроид». Само устройство будет доставлено грузовиком «Прогресс МС-36» в ноябре. Кроме того, корабль привез топливо, воду, кислород, питание, медикаменты и другие материалы для содержания станции и научной работы экипажа. Сейчас на МКС находятся российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Боевик о зомби «Война миров Z» получит продолжение. Студия Paramount запустила ленту в производство. Главную роль, как и в первом фильме, сыграет Брэд Питт. Режиссером выступит обладатель «Оскара» Эдвард Бергер. Сценарий напишет автор сериала «Утопия» Деннис Келли. Подробности сюжета сиквела пока не раскрываются. Первая часть вышла в 2013 году и заработала в прокате 540 миллионов долларов. Популярный канал Radio.NSN Проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max VKZN. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио.
4: Я откуда?

0: Наша реклама. Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня стулкал.
1: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00. Для лиц старше 16 лет. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг-Тин-Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
4: В моем сердце пустота.
3: Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
4: Настанет час, настанет день, когда...
3: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я проснулся днем.

0: Поднеслабый со скоростью 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог Авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. «Хавейл» и «Чанган» уже ждут вас в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
7: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Наше радио. Так звучит наше

в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биткин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
5: В моем сердце пустота.
4: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
5: Настанет час, настанет день, когда...
4: 20 сентября. Биг-Твин-Арена. 12+.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Проверено временем.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.

0: девчонка.
1: А вот давайте эксперимент. Сколько из тех песен, которые сейчас прозвучат, перебьют у вас в голове эту нетленку, просто доставшую меня за первые 2 недели сентября на Сахалине? Что вы будете напевать после нашей программы? Посмотрим. Всем привет, Андрей Куренков, наше радио «Кардан».
2: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
3: за что боксеры так не любят груши, можно ли в неприличном обществе издавать приличные звуки и водились ли в Месопотамии месопотамы.
2: «Фонотека» на нашем радио.
1: Я люблю запах напалма по утрам. Пахнет победой. Когда-нибудь эта война закончится. Крылатая фраза полковника Клигера из фильма «Апокалипсис сегодня». Для тех, кто послушает «Фонотеку» в повторе утром, будет как раз не столько запах напалма, сколько звук напалма. Именно так называется новый трек проекта «Плохо». «Напалм» – сюрреалистический сингл о том, как конец света становится частью повседневной жизни. А, это прям действительно цитата из «Апокалипсиса сегодня», если брать во внимание именно нашу адаптацию названия, типа «Апокалипсис наших дней». В оригинале же «Апокалипсис Now». «Now» там используется не как указание времени, а как призыв, лозунг. «Давайте устроим апокалипсис». «Даешь апокалипсис». Не суть. И вообще не берите это в голову. «Напалм» и фраза про конец света в пресс-релизе сбили меня в другую сторону. Вообще там несколько иные референсы и мысли. Виктор Ужаков.
4: В этой песне хотелось вспомнить о давней любви к группе Jesus & Mary Chain и отойти от звучания «Холодной волны» и в целом русского постпанка вот в его привычном виде. Может быть, добавить немного рок-н-ролльных оттенков, и вы это особо ярко сможете ощутить, если дослушаете песню до конца. Текст песни не имеет особо двойного дна, это скорее набор апокалиптических образов, жизнь внутри которых постепенно становится повседневной рутиной, как рыбаки, лениво курящие в тени надвигающейся волны цунами, или очередь на пригородную маршрутку в пятницу вечером на фоне пылающего напалма. Такая смесь реализма и сюрреализма.
1: Плохо. Напалм.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Новый трек группы ДМЦ – это не просто песня, а попытка ответить на вопросы, которые мы задаем себе на каждой развилке. Один из них вынесен прямо в название – «Куда мы едем?». Это дорожная история в духе ДМЦ. Напомню, что аббревиатура расшифровывается как «Дороги меняют цвет». Легкая, поэтичная и одновременно философская. Здесь нет тяжелой экзистенции, есть движение, ритм, попутчики и бесконечные «А что там впереди?». Это второй вопрос. Группа исследует не географию, а состояние, когда ты уже в пути, но еще не знаешь, кто встретит на станции. Это песня-спутник, песня-попутчик, которая звучит ровно в тот момент, когда за окном мелькают столбы, и ты думаешь, а мы туда едем? Вопрос номер три. Что нового? Женский хор, стилизованный под народный, он отвечает тут за иллюзию компании, эффект совместного путешествия. А самый экзотический инструмент, который так любит Андрей Гречаник, на этот раз всего лишь укулеле. Не сказать, что редкость, но для ДМЦ впервые. Вроде все. А, нет, не все. Ребята подтянули релиз под свой всероссийский тур, который начинается ровно сегодня в Нижнем Новгороде. А куда в нем еще поедет группа, смотрите у себя в соцсетях.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Группа «Романтика провинциальных городов» и их новый сингл «Не будет ничего». Трек записан пока еще живыми людьми, без использования бездушного ИИ. Удивительно, мы просим лейблы маркировать ИИ контент, а тем временем сами музыканты стали маркировать все настоящее. Энергичный рэп-рок с элементами панка, ирония, все наши зарплаты, переживания, ипотеки и амбиции, пыль перед лицом неизбежного финала. Песня высмеивает навязанные смыслы и призывает не бить челом перед чужими божествами и правилами. Но прежде чем перейти к песне, Андрей Коровкин о промежуточной вершине популярности группы.
2: Люди очень часто хвалят наше творчество, нас как музыкантов, что молодцы, продолжайте в том же духе, делайте крутое дело. И вот одним вечером мы сидели в компании, там был мужчина, который точно знает наш репертуар. Он знаком с нашими песнями, говорил конкретно про некоторые альбомы, про треки, но в этот вечер у него, видимо, было особенно хорошее настроение, он забылся, и произошло следующее. Он говорит: «Ребята, романтика провинциальных городов, вы мега крутые, вы красавчики, песни у вас просто отпад». Кто-то его спросил: «А какая твоя самая любимая песня?» Он сказал: «Ну ее все знают, она у всех любимая, эта песня, просто ее невозможно не знать». «Ну какая?» Он говорит: «Я точно не помню, как она называется». Говорят: «Ну напой, мы поймем, что за песня». И он начинает петь: «Романтика провинциальных городов». Мы в слезы, в хохот, потому что такой песни не существует ни в нашем репертуаре, ни скорее всего нигде не существует. Мы ее пытались найти, так и не нашли, посмеялись, было весело, приятно, что человек даже выдумал песню, которой у нас нет, чтобы похвалить нас.
1: Как там было? Если тебя цитируют, ты уже кто-то, если у тебя крадут, ты человек выдающийся, но настоящая слава начинается лишь тогда, когда тебе начинают приписывать слова других или в нашем случае сочинять за тебя песни. Подходит тут, но вроде бы. Романтика провинциальных городов. Не будет ничего.
3: Мы всего лишь организмы на большом куске грязи. Вращаемся без смысла, без причины, без связи. Кто-то нас сюда закинул, но не рассказал зачем. И вот пока не скинем, постигаем.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: «Панк Десант» – новый зубодробительный рок-боевик от группы «Озон» при участии дружественных коллективов «Отморозки», «Влом», «Четыре сыра». То есть прям «Панк Десант» в треке «Панк Десант». Песня о том, чем музыкант занимается большую часть гастрольного времени. Высаживается на местности с целью зарядить рок-энергией и бодростью максимальное количество людей, да и самому подзарядиться от сияющих глаз зрителей, чего уж таить. Осторожно, в песне присутствуют шквальные порывы, возможно возникновение панк-урагана. Принято предупреждение. Я тут был недавно на Курильских островах, и там, конкретно на эту рупе, кроме всяких погодных предупреждений и штормовых, вдруг прилетело сообщение: «Осторожно, на улице такой-то замечен медведь. Просьба жителей оставаться в домах и соблюдать спокойствие». Чуть концерт хора турецкого не сорвал косолапый. Паша, к панк-десанту панк-история.
2: Последние лет 7 я ношу на голове прическу иракез, и, как мне казалось, в наше время это не привлекает особого внимания. Но тут недавно случился флешбэк из годов моей молодости. Последний раз с такой ситуацией я сталкивался где-то в середине нулевых годов, наверное. Еду в электричке, читаю книжку, напротив меня садится мужик, долго и неприязненно смотрит на меня, на мои татуировки и так далее. И в конце концов, в лучших традициях, начинает предъявлять за внешний вид, ну и в частности за иракез. Типаж мужика такой прям не оставляющий никаких сомнений. Вероятно, последние лет 20 он не имел возможности наблюдать, что происходит в мире. Все попытки как-то интеллигентно объяснить гражданину, что на дворе 2026 год, что его поведение немножко не соответствует времени, все эти попытки, в общем, безрезультатны. И тут я вспоминаю своего одноклассника, который коллекционировал блатные выражения и очень смешно вставлял их в обычную повседневную, вполне себе интеллигентную речь. И вываливаю просто на мужика все, какие помню, вот эти вот выражения, которые нельзя в большинстве своем произносить в эфире. Мужик очень смущается, бубнит себе под нос что-то неразборчивое и уходит. Так что мой сосед по парте, Паша Халин, если ты меня слышишь, спасибо тебе за интересный навык, никогда не думал, что он мне пригодится.
1: Паша, история без тех самых выражений, конечно же, вообще не имеет смысла. Перевернул бы их в эвфемизмы. Верим. Просто верим, что было красиво и остроумно, с цитатами из Юза Олешковского, но рассказываешь ты всегда это все так интеллигентно, что вообще сложно поверить, что ты умеешь материться. «Озон», «Отморозки», «Влом», «Четыре сыра», «Панк».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Пятый студийный альбом Алексея Дмитриева получил название «Амплитуда». Пятый альбом на пятом году существования проекта. «Амплитуда» — это любовь, смерть, рок-н-ролл. Человек и его реакции на мир, который не дает передышки. Песни, написанные 20 и даже 30 лет назад, и совсем свежие треки. Юность и зрелость. Воспоминания и сегодняшняя боль от тишины до грохота, от прошлого до сейчас. Мне кажется, лучше всего этот альбом характеризует сингл «Давно», который вышел на прошлой неделе. На его обложке изображены 4 участника группы Mad Dog. 2 гитариста и 2 вокалиста. Алексей Дмитриев тоже играл в этой группе, и все они дружат с 97-го года. Среди них есть даже Денис Саевич. Именно с его вокалом в эфире нашего радио и даже радио «Ультра» звучали песни «Улетай», «Странные игры людей», «630». И если вы помните, дуэт Децела и группы Mad Dog «Моя печаль» — это тоже вокал Дениса Саевича. Хотя в ностальгии своей Алексей Дмитриев и товарищи заныривают сильно дальше второй половины 90-х годов.

0: Вообще с ностальгией чудовищный перебор на пластинке. Три песни прямо в лоб перечисляют дорогие сердцу вещи из прошлого, из детства, которые, честно говоря, уже сильно утомили в многочисленных рилсах и временных подборках о детстве в запрещенных соцсетях. Одного трека давно вполне бы хватило, но там есть еще. Один из них – трек «Моррисон».
1: Песня «Моррисон» случайно выросла из реплики нашего басиста на одном из концертов. Кто-то из нас заиграл вступление к произведению, напоминающее творчество Джеймса Дугласа Моррисона. И в этот момент он сказал: «О, Моррисон вошел в чат». Ну, а я, собственно, на автомате эту фразу запомнил. Моррисон – культовый персонаж, легенда рока, объединивший в своем творчестве тонкую лирику, психоделику и безудержный драйв и отвес рок-н-ролла. Иногда, сидя на совещании, хочется встать, устроить истерику, послать всех куда подальше и хлопнуть дверью, но разум, контролирующий чувства, не дает этого сделать. То же самое происходит и в душе лирического героя. Взрывной, эмоциональный, экспрессивный, поддаваясь голосу разума и здравого смысла, он ведет себя в пределах приличий. Но время от времени природа выходит наружу, устраивая тотальный и бескомпромиссный рок-н-ролл. И Моррисон как маркер этого состояния. Любой человек является самим собой только когда его никто не видит, оставшись наедине. А в остальное время в большей или меньшей степени носит маски, подстраиваясь как хамелеон под окружающие события. И по сути песня про это раздвоение личности, которое в той или иной степени есть у всех, про этого доктора Джекила и мистера Хайда.
0: А я вот почему-то подумал, что у современной рок или около рок молодежи Моррисон уже совсем не авторитет. Не помню, чтобы кто-то его упоминал, цитировал или что-то ему посвящал. Ушла эпоха. Алексей Дмитриев, «Моррисон».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Просто напомню, что мы внутри челленджа, и вам надо перебить в голове вот этот вот прилагательный рефрен. Андрей, добрый день. Меня зовут Кассандра. Я певица, преподаватель вокала, автор и исполнитель музыкально-терапевтического спектакля «Женщина и предательство». Это вот образец, как привлечь внимание с первой же строчки. Нечасто нам пишет Кассандра, артист музыкально-терапевтического спектакля. Бывают и такие. Я понимаю, что спектакль может оказать терапевтическое воздействие, но чтобы прям в смысл было заложено, не знал. На промо-фото к спектаклю Кассандра ест ножом и вилкой большое сердце. Приятной всем терапии. Вторая строчка тоже, кстати, замечательная. У вас в программе звучали песни некоторых моих учеников, и я решила попробовать тоже предложить вам свою песню. Вот это да, учитель пришел за учениками. Давайте попробуем. Кассандра Скарлатт, певица, автор песен, актриса, вокальный педагог, сценарист, диктор. За 30 лет сценической деятельности работала в разных жанрах: поп-рок, фолк-рок, нью-метал, этно-метал, мюзикл. Голос байк-центра «Секстон», бэк-вокалистка коллективов «Бахыт Компот», «Монгол Шудан», «Ландыши» и многих других. Как педагог по вокалу работала с Татуином, Ниной Смит, Табаско Бэнд. Все знакомые нам имена. И достаточно на этом биографии. Или же нет. Новая песня Кассандры называется «Шрамы». Шрам по-английски «Scar». Кассандра Скарлатт с песней «Шрамы». Тут точно все настоящее? Например, имя. Да, настоящее. Все упирается в папу и болгаро-югославские корни Скарлатт, которые можно, согласно веяниям времени, разложить на болгаро-сербско-македонские, но это уже совсем сложно. Имя настоящее. Скарлатт не от шрамов, а от дорогой алой ткани. Отчество Сергеевна. Кстати, кто смотрел «Одиссею» Кристофера Нолана, то легендарная Кассандра стала наложницей Агамемнона после падения Трои и была убита его женой, сестрой Елены Прекрасной, Клитемнестрой вместе с детьми, воинами и самим Агамемноном. А теперь песня. Всем ученикам внимание. Скрипка Люся Махова.
2: Шрам – это память, это прожитый опыт. Шрамы могут быть видимыми и невидимыми. С опытом меняется человек, его осанка, голос, манера говорить. Песня про проживание предательства, которое оставляет шрамы на сердце. Довольно избитая метафора. Но в том числе это отсылка к моему спектаклю.
1: Кассандра. Шрамы. Шрамы.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Эта музыка нравится моей маме. Так начиналась депеша с анонсом нового альбома следующего артиста. Я задумался, надо проверить. Хотя там прямо в первом треке с названием «Сенкевич» один за другим следуют имена Хейердал, Капица, Сенкевич, Шаинский дальше. И да, это действительно ассоциации у меня с мамой, с детством, с клубом путешественников. То есть с далеким-далеким прошлым. Забежал вперед. Сергей Рудаков, которого мы знаем по проекту «Радио Помехи», записал новый альбом за рамками своего обычного творчества. Для фанатов Сергея это не новость, а для слушателей нашего радио и фонотеки – да. Есть у Сергея сайт-проект «Рудаков и соучастники». Привет, крупские сотоварищи, Сюткин и компания и так далее. Время от времени ребята записывают альбомы и треки в жанре акустический рок-шансон. Сами музыканты называют себя аморально-баянным трио, но похоже, что в этот раз они решили удивить и своих преданных фанатов, потому что если раньше в инструментальной части проекта были баян, гитара и кахон, то в новом альбоме все решают новые инструменты и, конечно, фортепиано.
2: В телеэкране веселый Сенкевич, черно-белый Сенкевич.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Группа «Хаден Даден» выпустила вторую часть своего альбома «Эжен». Иду я как-то по станции метро «Комсомольская» в Москве, иду, никого не трогаю, и вдруг из подошедшего состава жестко выкидывают какую-то фею, да так, что она буквально падает на пол, а вокруг нее стоят какие-то чебурашки в костюмах, ангелы, рыбы. Двери закрываются, фея поднимается, и они всей толпой начинают ломиться за уходящим поездом. Я прям подумал, что вернулись времена эльфов и гномов в нескучном саду, но быстро сообразил, что просто дети снимают какие-то рилсы. Представляете, как я чуть позже офигел, когда узнал, что эти дети – это Варя Краминова и ее команда, которые снимали действительно рилсы для промо своих концертов или альбомов, или чего-то еще. Это я у них в соцсетях потом увидел, когда про релиз зашел почитать. Эх, надо было знакомиться, конечно. Я, кстати, очень плохо знаю современных музыкантов в лице, особенно не солистов. Ладно, «Хаден Даден», «Эжен», вторая часть.

Что добавила нам вторая часть? К рассуждениям о запахе времени. Это многослойная история о борьбе с тьмой, встрече с парнем судьбы и неизбежном бегстве от него в географии, настроениях и состояниях. Маршрут альбома проходит через разные точки России, мрачноватые, запыленные регионы, где у каждой улицы своя весна, нервная, дерзкая, почти болезненная. Это мир, в котором в 9 утра у ботанического сада можно встретить босых женщин в узких костюмах. Они едва держатся.

ногах, размахивают каблуками, еще вчера были частью офисной реальности. Презентация пластинки. 1 октября Питер, клуб «Рассвет». 8 октября Москва, клуб «Урбан». Хаден Даден и Полина Рыженко. Солнышко.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Грин Апельсин, она же Анжела Жиркова, певица и автор песен в стиле нео-дарк-фолк и рок, родом из очаровательного региона Якутия. Черпая вдохновение от фольклора и сказок, Анжела вплетает в свою музыку интересные сюжеты. Ее песни переносят слушателей в фантастические миры, наполненные японской лисой кицуне, таинственными русалками, огненными ведьмами и другими мифическими существами. С помощью своей музыки она создает яркие и чарующие истории, которые находят отклик у тех, кто ценит магию повествования. Так, Якутия довольно давно сменилась на город Владимир. Сказки несколько лет уже есть кому рассказывать и самые настоящие. Но и про взрослую, то есть свою аудиторию, Апельсин не забывает, и на этой неделе вышел новый клип на новый трек «Не сходи с дорожки». Если сказка, то это «Красная шапочка». Впечатляет, конечно, количество рилсов, запиленных в продвижении трека в соцсетях артиста. Началось все еще в июле. Такое ощущение, что за один день пишется и сводится песня, а потом 30 дней к ней придумываются и снимаются короткие и длинные видео. Отдельно радует фанатская, абсолютно безответная преданность. Восхищение, обращение без ответов, вопросы без ответов, но всем наплевать, все рады. Напоминает аудиторию аниме. Куча просмотров, куча лайков, комментариев, ну а что еще надо артисту в современном мире? Встали на единственно верную дорожку, только бы не сходить с нее. Тщетно скроллил ленту Апельсина, сетку с апельсинами, чтобы найти, прочитать хоть какую-то новость, хоть какую-то мысль на любую тему, но нет, не на ту напал, нету. Нашел рилс с текстом «Меня никогда не будут крутить по радио, ибо я слишком нишевая инди-артистка с мрачными и тяжелыми текстами». Что ж, вызов принят. Крутить-крутить прям, может, и не будут, но разок поставить и время от времени сообщать о новостях – пожалуйста. Кстати, с текстами самая маленькая проблема. На сегодня хватит. Вы слушали передачу «Обана». Помните челлендж?

Совсем скоро время подводить итоги. Последняя попытка у вас. До встречи через неделю. Меня зовут Андрей Куренков. Нашего продюсера зовут Сергей Экспрессия Марченков. Наш девиз зовут «Хорошей музыки должно быть много». Пока. Грин Апельсин. Не сходи с дорожки.

0: западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Наша реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити. Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Музыка по

Знаешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио».